ти сусрее лаптоп там кога ме помнеш бар, а не гуму гуму мужи стане по сате се мод кари вато. Качна пробари полис адикари тата ADGP Ajay Kumar Chaudhary е пурво качне вадар вистарма авела Ширанивам Аме Жатавара гамна мулакат лай мути синхяна опустит камгену сате се мод кари вато. Гандинагар ти варишт полис адикари о Мена Аме Дор на саради гамна ме помче ховати стане по мебан утса Аме Кушино Механ Джова мари гаво че. А пахал ти саради вистарма рахта нагри коми сурокша тантра вопче Воду сару сама дамасанкалан стапит тоше теви аша вакт кавана авидей че.

Ощущений, одного человека и зов Бенгс Нойз. Это Ашвали Индивайд Гурубра. Расандали, Алти Каре Пресарит Хана Каре Крамни Вигату. Савари Човагини 5 минуты, Бутти Сангитна Каре Крам Тарчина. Човагини 3 минуты, Амгут Дара Каре Крам Амара Гурубра Пендрати Аксанды Шакшу. Човагини 3 минуты, Сри Рам Чарит Маскан. Човагини 5 минуты, Сурсарита. Савари 7 ваги, Сабабахар Гид. 7 ваги 9 минуты, Гузрати Гейт Фильми Гитлана Каракара. 8 ваги на 3 минуты, Сабабахар Гид. Савари 9 ваги, Махити Нимана Ранжанна Каракара, Савари Савари. Савари 9 ваги на 3 минуты, Гузрати Гейт Фильми Гитлана Каракара. 10 ваги на 5 минуты, Фильм Сангитлана Каракара. 10 ваги на 5 минуты, Судам Сангитлана Каракара, Амара Вардра Гендрати Абсавешу. Агьярваджини 2 минуты фильм сангитна карикрам. Агьярваджини 3 минуты хинди гейр фильм гитлана карикрам. Барваджини 2 минуты гузрати гейр фильм гитлана карикрам. Барваджини 3 минуты вахина матину карикрам. Сахир Амара Вардра Гендрати Абсарвашу. 1 ваджини 10 минуты судам сангитна карикрам. Калакар Соли Капалия.